0: Номер 9.
1: Loca Loca, Prima и Диан Соло.
0: Номер 8.
1: Твоето секси аз, Миро.
0: Номер 7.
1: Нов сценарий, Теди Кацарова и